0: Then I want to talk about.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Лав радио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Алло. Реклама.
5: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
6: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя в очистя.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Лавра.

0: начинается с любви.
1: Это Love Radio.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: позитива на весь день.
1: Только для тебя.
0: В эфире Love Radio. Shine bright like a diamond.

7 утра в столице. Большой-пребольшой привет всем, кто уже не спит, просыпается и набирается бодрости вместе со мной здесь в эфире Love Radio. Меня зовут Макс Фабиан, хорошей музыки тебе предложу прямо сейчас, ну и, конечно же, заварим классного кофе. Алекс Уоррен на старте часа Fever Dream.

Around the world.

0: I Just Might здесь на волнах Love Radio. Это Бруно Марс, его красивый голос, его аранжировки, его творчество в целом очень вызывает привыкание, сказал бы так. 7 часов 19 минут утра в столице. Просыпаемся. Всем доброе утро и погнали дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди много кофе, конечно же, много дел рабочих, много побед, но и много хороших эмоций. Так что обязательно оставайся с нами, команда Love Radio здесь для тебя, для того, чтобы скрасить твой день. Меня зовут Макс Фабиан, привет всем, кто подключается к нашей волне. До конца этого часа с нами лирик Дон Гомес. Чуть раньше Терри Свимс, мистер Наун и Дал. Всем скоро Ариана Гранде, Hey Did I Made You Love Me. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви. Оставайся.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Время для гороскопа.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Не разгоняйтесь слишком быстро, Овны. Сегодня выиграет тот, кто держит курс уверенно.
2: Тельцы.
0: День для спокойного темпа и ровной, надежной работы.
2: Близнецы.
0: Слишком много задач сразу. Плохая идея. Выберите главное.
2: Раки.
0: Прислушайтесь к себе. Внутренний голос сегодня особенно точен.
2: Львы.
0: Вперед! День хорошо подходит для смелого шага и яркого старта.
2: Девы.
0: Именно в деталях сегодня спрятан ваш лучший результат.
2: Весы.
0: Не раскачивайте эмоции, весы. Спокойствие сейчас ваш лучший союзник.
2: Скорпионы.
0: Упрямство сегодня может стать вашей суперсилой.
2: Стрельцы.
0: Планы хотят обновления. Не игнорируйте этот сигнал.
2: Козероги.
0: Идите по делу без суеты и лишних разговоров.
2: Водолей.
0: Идея, которая мелькнет сегодня, может оказаться очень даже удачной.
2: Рыбы.
0: И для рыб сбавьте обороты и дайте себе немного тишины. Мы же можем позволить себе и тишину, и музыку прямо сейчас на Эйден Дэйв, Элла Хендерсон, 21 Reason.
1: Гороскоп. В эфире Love Radio.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: друзья, Дуа Липа здесь в эфире Love Radio в 7.49 по столичному. Дальше будет много хорошей музыки, так что погнали в конец часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не терпится уже слышать лирика Джон Гоуме, также будет NSYNC, It's Gonna Be Me, легенды вообще мировой поп-сцены и Avicii, Addicted to You в финале часа, так что обязательно оставайся с нами, саундтреки твоей любви ждут тебя.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: И тогда заперет нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
8: Я люблю тебя.
7: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 утра в Москве.
1: Мошенники обманывают родственников туристов. Компания Apple презентовала обновленного помощника Siri. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят родственникам пассажиров поездов под видом попутчиков и говорят, что с их близкими произошла беда. Для решения проблемы злоумышленники требуют деньги. Аферисты находят контакты потенциальной жертвы и ее родни с помощью массовых утечек данных из социальных сетей. Компания Apple презентовала новую версию операционной системы iOS 27. Она будет работать, начиная с iPhone 11, а также на Mac. Публичная бета-версия появится в июле, а полноценный выход намечен на осень. Сильно изменится помощник Siri. Он станет полноценным и ассистентом. Будет иметь расширенный доступ к данным устройства, распознавать все, что видит на экране и камере, а не только в интернете. Так можно будет, например, посчитать калории продуктов на фото. Кроме того, помощник получит еще больше возможностей для создания и редактирования текста с использованием нейросети. Пинк взяла всю семью на

0: О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Что тогда делать, если у тебя нет собаки, а только пушистый котейка? Мне кажется, обнимашки с ними тоже доставляют массу эмоций, как и музыка здесь на волнах Лав-Радио. Сикоцо Минелли, Естедей. Прямо сейчас дальше Мадонна и Сабрина.

0: Не в таком же танцевальном стиле.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, кстати, танцев будет достаточно много для того, чтобы тебя немножечко взбодрить этим утром. Доброе, доброе и прекрасное всем, кто только что просыпается и подключается. Ну, а тем, кто уже давно с нами, хорошего продолжения на дня и утром. Whatever от Кайго Эйва Макс до конца часа обязательно послушаем. Чуть раньше The Second Voice, Let Me Be. Совсем скоро моя Мишель на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: Это Лав Радио, здесь звучат саундтреки твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Билеты в лето. Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».

0: 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: DJ Smash поет «А ты меня любишь» здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Это просто прекрасно, когда ты уверен в том, что человек, с которым ты строишь отношения, любит тебя. Ну, это какое-то спокойствие, что ли, в душе определяет. Ну и, конечно же, хорошая музыка, естественно, настроение поднимает. Кайго, Ava Max, Whatever, до конца этого часа. Дальше Джаком, Киллиана, Асфальт. Ну и завершим час работой I Want You. Это Маруф и Бусин.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене? Только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: И тогда заперед на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Веста от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых.

0: Москве 9 утра.
1: Возможность упрощенного восстановления пароля от портала госуслуги сохранится. Россия планирует запустить прямое авиасообщение с еще одной страной. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Положение о восстановлении доступа к аккаунту на портале госуслуги только проверенными способами было исключено из нового пакета мер по борьбе с мошенниками. Ранее власти хотели оставить такую возможность только при личном посещении МФЦ с помощью МАКС, приложений сайтов банков, биометрии и усиленной квалифицированной электронной подписи. Россия в этом году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией. Кроме того, ожидается увеличение количества рейсов в Индонезию, Китай и Индию. В iOS 27, которая появится осенью, родители получат полный контроль над телефонами детей. Они смогут настраивать экранное время и лимиты на приложение. Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе сыграет Эдвард Блюмель. Шоу расскажет о том, как сыщик расследовал свои первые дела. Съемки начнутся летом, по планам выйдет 6 эпизодов. С 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве пройдет международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй». На 5 дней главная выставочная площадка страны превратится в большое пространство знакомств с регионами России и зарубежными направлениями путешествий. Гостей ждут концерты, гастрономические открытия, встречи с путешественниками, мастер-классы, экскурсии и десятки тематических площадок под открытым небом. Королевская почта доставила жителю Британии журнал с опозданием на

0: радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: Брутальный звук здесь в эфире Love Radio, это трэп Mafia House, их Mafia Style, очень красиво и стилево звучит, 9:20 в Москве, думаю, что дальше такой музыки будет еще больше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не думаю, а абсолютно в этом уверен. Оставайся со мной здесь в эфире Love Radio и, конечно же, все узнаешь. Давай не ждать от Мари Краймбрери.

0: радио. Здесь звучат настоящие саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: хорошее самочувствие дарят нам парни из группы Gorillaz, трек Feel Good In здесь в эфире Love Radio. Думаю, что дальше наше самочувствие будет еще лучше после предсказания от звезд. Так что погнали вместе.
1: Гороскоп.
2: Овны.
0: Не разгоняйтесь слишком быстро. Сегодня выиграет тот, кто держит курс уверенно.
2: Тельцы.
0: День для спокойного темпа и ровной, надежной работы.
2: Близнецы.
0: Слишком много задач сразу — плохая идея. Выберите главное.
2: Раки.
0: Прислушайтесь к себе. Внутренний голос сегодня особенно точен.
2: Львы.
0: Вперед! День хорошо подходит для смелого шага и яркого старта.
2: Девы.
0: Именно в деталях сегодня спрятан ваш лучший результат.
2: Весы.
0: Не раскачивайте эмоции. Спокойствие сейчас ваш лучший союзник.
2: Скорпионы.
0: Упрямство сегодня может стать вашей суперсилой.
2: Стрельцы.
0: Планы хотят обновления, не игнорируйте этот сигнал.
2: Козероги.
0: Идите по делу без суеты и лишних разговоров.
2: Водолеи.
0: Идея, которая мелькнет сегодня, может оказаться очень даже удачной.
2: Рыбы.
0: И что для рыб? Сбавьте обороты и дайте себе немного тишины. Послушайте музыку, это касается всех знаков зодиака. Pink Raise Your Glass прямо сейчас.
1: Гороскоп в эфире Love Radio.

0: заняться можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.

0: месяца. Три волшебных страны.
1: Три потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lafradio.ru. Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ну, максимально пляжный вайб. Это Хюгель, Алиер Хаки, Уна Ночи, Кон Хюгель. Конечно, хочется на бассейне оказаться под такой трек и не думать ни о чем, ни о какой работе, тем более о том, что сегодня только вторник. Ну да ладно, новый час, я думаю, принесет нам другие мысли.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пока что остаемся в моменте, вдохновляемся Бейонсе, Шакира, Beautiful Liar. До конца этого часа, через несколько минут, See You, Chandler. Ну а в новом чате новые саундтреки твоей любви, так что погнали туда вместе.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И тогда заберет нас в
7: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
8: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении М-Видео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоиванская, УГРН 105-774-68-40-95.
9: Акведы.
10: Выбраны.
11: Документы для регистрации ИП.
10: Готовы.
12: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
13: Подключены. Поехали.
14: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
0: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6 плюс. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: утра в Москве.
1: Власти дали прогноз по уровню безработицы. В автошколах может появиться новый экзамен. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Глобальных изменений по безработице в ближайшее время не будет. Как сообщили в Минтруда, показатель закрепится на уровне от 2,2 до 2,3%. В автошколах может появиться обязательный экзамен по первой помощи при ДТП. Его, по планам Кабмина, будут снимать на видео. Все организованные места отдыха в России готовы к летнему сезону. 98% оздоровительных учреждений для детей и пляжей получили положительные заключения по качеству воды и обработке от клещей. В новой версии операционной системы iOS 27 юзеры смогут одной кнопкой поменять пароли для всех приложений при утечках и настраивать эффекты жидкое стекло ползунком, в том числе отключать полностью. AirPods после обновления прошивки получит эквалайзер, который можно будет настраивать под себя. Полноценный выход операционки намечен на осень, публичная бета-версия выйдет в июле. Лав-Радио дарит шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Победителей суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Подробности и правила найдешь на сайте lavradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Животные обладают уникальным характером и индивидуальными чертами личности. По словам ученых, у питомцев тоже есть семейные драмы и психологические травмы. При этом на пушистиков оказывают влияние те же факторы, что и на человека, включая ранний опыт и взаимодействие с родителями. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся ровно через час. Классного дня!
0: Мне кажется, чтобы у пушистиков не было психологических травм, их можно приобщить к прослушиванию музыки вместе с хозяином. Валан Рокстон, Vertigo прямо сейчас. Дальше Медуза, Генриком, Амайл, Don't Wanna Go Home. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: Тейлор Свифт «Жестокое лето» здесь в эфире Love Radio, но только лишь в ее творчестве, в ее представлении авторском. «Cruel Summer» в эфире Love Radio. Очень красивая работа, на самом деле 10:20 в столице. Движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Лето по определению не может быть жестоким, да, может быть жарким, знойным, ну, потным, да, само собой, но не жестоким. Музыкальным еще. До конца текущего часа Шакира, Burn a Boy, Дай-дай. Чуть раньше Марк Дан Джован, Ричи, Let Me Down. Ну и совсем скоро Дуа Липа, Training Season. Слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: В Москве начали учить выть на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то там откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь,
0: просто
1: про собак.
0: Да, ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грукаешься.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Dive. Меня, я океан для твоих чувств. Это Элек и Кальт здесь на волнах Love Radio. Dive into me в 10.51.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Скоро финал часа, но прежде я тебе с удовольствием напомню, что этим летом у наших слушателей есть шанс отправиться в грандиозное путешествие с июня по август. Мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Победители суперпроекта «Билеты в лето» мы отправим в Грецию, Италию и Турцию. Ты можешь занять место в финале первого этапа акции, который мы назвали «Греческий сезон». Все подробности и правила акции найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+. Ну а до конца часа вместе с нами Баиндия, Хчомо, Шаде, а также Шакира, Burna Boy, Дай-дай.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
13: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
14: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

0: Москве 11. Love
1: News. Россиян призвали готовиться к новому снижению ставок по вкладам. Приложения на гаджетах Apple будут открываться быстрее. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ставки по вкладам в банках могут уменьшиться еще на процент ближе к заседанию ЦБ по ключевой. Оно состоится 19 июня. В то же время, по словам экономистов, еще долгое время доходность будет оставаться на уровнях, значительно превышающих инфляцию. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр юстиции Константин Чуйченко и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравили социальных работников Подмосковья с профессиональным праздником. На церемонии отличившимся сотрудникам вручили государственные и областные награды. Власти региона, первые и единственные в России, ввели меры поддержки для соцработников. Это компенсация аренды жилья, выплаты молодым специалистам, программа «Приведи друга» и новая выплата 70 тысяч рублей для вожатых детских лагерей. Для участников СВО и их родных в Подмосковье действует 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. В прошлом году заработала цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества». iOS 27, который выйдет осенью, обеспечит ускоренный запуск приложений примерно на 30%. Среди других улучшений производительности – ускорение на 70% отображения новых фото в библиотеке юзера, а также повышение скорости передачи файлов через AirDrop на 80%. Россияне назвали самые раздражающие финансовые привычки партнеров. На первой позиции – разделение расходов до копейки. Кроме того, многих бесит необдуманные траты второй половинки, постоянное обсуждение способов заработка, экономия на повседневных вещах и привычка скрывать реальные доходы и расходы. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
0: Мне кажется, самая раздражающая привычка, финансовая привычка женщины, это когда она говорит: «Мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги». Молодые люди, ставим лайк виртуально. На Люкили «I Follow Rivers» прямо сейчас.

0: сайт, ну а я тебя приглашаю. Конечно же, не к себе домой, но к себе в игрушку под названием «Билеты в лето». Греческие сезоны продолжаются, и мы собираем пул победителей. Точнее, не победителей, а пул финалистов. И один из этих финалистов станет большим обладателем нашего большого суперприза поездки в Грецию из Сочи на суперлайнере. Так что прямо сейчас звони в нашу студию 84-95-956-106-6. Выбирай свободную каюту на нашем виртуальном лайнере и, конечно же, радуйся и жди большого финала.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Доминик Файк, Baby Doll здесь в эфире Love Radio, также здесь.
1: Билеты в лето. Греческий сезон.
0: Греческий сезон в самом разгаре, ну и, конечно же, мы с удовольствием собираем пул финалистов, который состоится 19 числа, именно тогда разыграем поездку на суперлайнере морском из Сочи в Грецию. Все, что нужно было сделать, это звониться ко мне в студию первым по номеру 84-95-956-106-6 и расторопнее всех в этом эпизоде оказалась Тамара. Тамар, привет.
2: Да, привет, Максим.
0: Как твои дела, как настроение?
2: Отличное настроение, дела тоже хорошие, на улице жарко, угу. В общем, лето в разгаре.
0: А ты откуда, где жара такая, кстати?
2: Тамбов.
0: Тамбов, сколько у вас там сейчас, 25-30?
2: Больше, куда-то, да. Сейчас вот уже не смотрела, с утра прям был, по-моему, 24.
0: Ладно, рассказывай, какие планы у тебя на лето есть или были до этого момента?
2: Ну, в августе у меня вроде как отпуск, поэтому пока еще планируем, но еще не точно не решили, куда.
0: И тут в планы внезапно попадает поездка в Грецию из Сочи, да, на круизном лайнере?
2: Очень, да, готова.
0: Отлично, давай быстренько с тобой пофантазируем, чем можно заниматься на круизном лайнере, там же все-таки вокруг вода, вот, ты когда-нибудь плавала на таком круизе?
2: Нет.
0: Не плавала.
2: Но я видела, что там есть и бассейны, и много всяких развлечений. Там вообще, мне кажется, все должно быть замечательно, есть чем заняться.
0: Чтобы принимать солнечные ванны, у тебя все есть? Купальник, не знаю, шляпка, парео?
2: Ну, если вдруг выиграю, конечно, нужно будет еще новое приобрести.
0: И обновить. Обязательно.
2: Да.
0: Давай тогда прямо сейчас попробуем доставить тебя в большой финал. Все, что тебе нужно, это выбрать палубу в нашем виртуальном лайнере и каюту от 1 до 10. Свободная. Надо, естественно, в свободное попасть.
2: Угу.
0: Давай с палубы начнем.
2: Да, давайте. Вторая палуба.
0: Вторая палуба.
2: Первая каюта.
0: Первая каюта. Угу. Так, ну нужно теперь нам с тобой понять, насколько свободная она и не живет ли там уже кто-то из наших финалистов. Готова?
2: Да, готова.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Тамар, я тебя поздравляю.
2: Ура, ура, ура.
0: Наверняка ты знала или отмечала, неважно. Главное, что у тебя теперь законное место в большом финале, который случится 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Они будут звонить рандомному человечку и просить кодовую фразу, которую придумают там же на месте. Вот. Тебе нужно просто поднять трубочку, если к тебе дозвонятся. Окей?
2: Да, хорошо.
0: Ну а пока что настраивай вселенную, чтобы она тебе помогла 19 числа, и ты выиграла эту поездку, окей?
2: Да.
0: Желаю тебе классного дня и хорошей музыки. Спасибо, что с нами. Зиверт, газ немедленно.
1: Билеты в лето. В эфире Лав Радио.
4: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Канады Лав Радио.
1: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
2: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
1: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
2: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
3: Только ветка.
2: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АОС

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Года за окном, такие треки, такое настроение. Летнее, одним словом, Минелли, Рехаб, DFC здесь в эфире Love Radio за 10 минут до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и эти самые драгоценные минуты мы проведем в компании крутых артистов. Будет Звонки, будет Ханна, их совместка «Я не я», а также Кельвин Харрис и Джейзи с треком «Satisfy». Я же Макс Фабиан, на этом прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся, увидимся утром в 7 часов. Буду будить тебя. Пока.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

столице полдень. Колоссальный и традиционный лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь будут Rudimental, Егор Крид, Артик и Асти, наш артист Сам Хаумбрека. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь лав-радио.

0: Black Alley, All I Know. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд, «Силуэт».
2: Держи меня, словно твои руки просветы.
0: Раньше новинка от Арианы Гранде, «Hate That I'd Make You Love Me». И после небольшой паузы BTS, «Swim». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже...
1: человечек это будет? Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да? Вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который
0: и вот и непонятно.
1: Типа кот.
0: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкое пузико.
1: Я знаю. Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Магический, как принято говорить, вайб от трека Summertime Sadness Lana Del Rey и Cedric Gervais из 2013-го только что в эфире Love Radio. Ну и вот с кем еще проведем ближайшие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая серия треков впереди. Текущие 60 минут завершим вместе с Колорадо, Лад Лакшери и Захара, Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. И сразу после небольшой паузы Джейсон Дерула, Snoop Dogg, Wiggle из музыкального прошлого.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
8: Hey, yo, Jace.
9: Oh, yeah! Oh, yeah!
8: Say something to her. Holla at her.
9: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

Damn, baby, you got a bright future behind you.

точных 13.00. Леони Кэллум Скотт, Гарри Стайлз, Добро Джонни. В этой компании будем проводить первые 20 минут этого часа. На старте Келли Харрис, Клементин Дуглас, Blessings. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Тиесто и Леони Келлен Скотт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь забежим по традиции в ближайшее будущее и узнаем, с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес Азизам и Ширан. Чуть раньше Vertigo, Avalon Rockstar. Эйбен Халлоу после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Love Radio.
1: Джей-Зи вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: грязи.
1: Я родился в Бруклине, в Нью-Йорке, США. Зову Шон Коннери.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Слушай, чувствуй, люби.
1: Это Love Radio.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не без укоря.

0: весна и лето. Время для любви, looking for love. А Локи Анита как никогда проще сейчас разглядеть ту самую или того самого, чем зимой, например. Хотя, если все возрасты любви покорны, то и сезоны тем более.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и мы движемся дальше. Вот с кем будем провожать текущие 60 минут. Под занавес этого часа Marshmello и Portugal The Man, Phoenix, Ed Sheeran, Азизам и Моя Мишель. Иногда сразу после короткой паузы. Ну и новые 60 минут проведем с другими саундтреками твоей любви.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня в столице. Леди Гага, Беовулф, Сабрина Карпентер, Матранг. И это далеко не все, кто появится в первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Алекс Уоррен, Fever Dream. На старте у микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Леди Гага, Абракадабра в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Ваня Дмитриенко, Шелк.
2: Горячу на губах твоих бордовым цветом и ломай меня, как ломят сигареты.
0: Раньше Али Фарбен и Ирина Миллер, Body Talk. И через 4 минуты Тедди Свимс, Мистер Know It All. Радио – это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Родители в этом году очень часто страховали своих детей, но на долю мальчиков в два раза больше страховых полисов. Подтверждаются все мысли о том, что как вообще мальчики с таким детством, которое у них есть, доживают до своего взрослого возраста. Они застрахованы. Если с ним что-то случается, их обратно вытягивают.
1: Просто нового мальчика выдают и все.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реки Тревор Дэниел, In The Morning. Хоть утром, хоть вечером, в любое время здесь звучат саундтреки твоей любви, ностальгические и свежие хиты, и просто музыка. Ну и вот с какой будем проводить финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Milky Just The Way You Are, Ваня Дмитриенко, Шелк, Тини Темпо, Эрик Тернер, Written In The Stars из музыкального прошлого появится сразу после короткой паузы, ну и новые 60 минут проведем с другими 100% хитами.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

точных 15.00. Егор Крид и Нюша Naked, Боб Синклер, Кайза, Люся Чеботина. И это далеко не все, с кем будем проводить первые 20 минут этого часа. На старте Сикатой Минелли, Yesterday. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Большой привет.

0: Радио.
1: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Греческий сезон.
1: В эфире Лафразио продолжается суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон», главный приз в котором – морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы занять свое место в финале и побороться за путешествие, прямо сейчас дозванивайся в эфир по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лафрадио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Билеты в лето. Греческий сезон.
1: Итак, друзья, это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето. Греческий сезон». В эфире Лав-Радио и первый этап, в котором мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде». Ну и чтобы пройти финал проекта и побороться за возможность туда отправиться, необходимо занять свободное место на нашем виртуальном лайнере. Сегодня это предстоит сделать Аня. Аня, большой привет тебе.
2: Привет, Максим.
1: Ну что ж, я предлагаю... Да, еще раз всем привет, всем доброго дня, да, пожелаем. И приступим сразу к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают по-прежнему. И задача, как всегда, заключается в том, чтобы не попасть в ту каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба номер 1, 2 и 3. И по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты?
2: Я выбираю третью палубу и третью каюту. Это мои самые любимые цифры.
1: Три. Две тройки получается, да?
2: Да, две тройки, да. Три.
1: Третья палуба, третья каюта. Окончательный вариант ответа?
2: Да.
1: Супер, узнаем результаты.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Ну, конечно. Конечно, да. Абсолютно верно. Мы с тобой в эфире пообщались. Ты у меня, конечно, сразу же произвела впечатление. Да, исключительно внимательного слушателя. Что здорово, что отлично, Аня. Я тебя поздравляю. Ты проходишь финал проекта, да, первого этапа «Билеты в лето» первого сезона 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио». Мы определим победителя, который отправится в Грецию. Ну, а все подробности и правила акции, друзья, вы всегда можете найти на сайте lavradio.ru, категория 18+. Ну и, конечно, далеко не уходите. Впереди много 100% хитов. We'll be right back.

0: Лады Лав Радио.
1: Россияне рассказали, что 10% встретили свою любовь именно в супермаркете, где определили, насколько надежен человек по корзине.
2: А может быть же и выстрел мимо, потому что, ну, например, зашла девчонка и купила продукты своей бабушке по списку от бабушки. И ты можешь неправильно идентифицировать, сказав, что неужели? Она, наверное, еще и крючком вяжет все вечера.
1: Удивительно. И в таком случае, если тебе она все же понравилась, посмотрел на корзину и говоришь, а, для бабушки... А номерок бабушки не найдется.
0: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточный».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: все просто. Оставайтесь там, где хорошо. Stay. Такие для Рой Джастин Бибер только что в эфире Love Radio. Ну и здесь же узнаем, в какой компании будем завершать текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая, но разнообразная компания по ценам с этого часа. Britney Spears, Party Make You Happy, Моя Мишель на малиновой луне и Тиесто Джонас Блю Рита Ора Ритуал сразу после небольшой паузы. Ну и новый час откроем порцией актуальных новостей.
2: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
3: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокруг света.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.

0: точных 16.00.
1: В регионах смогут запрещать продажу вейпов. Власти предложили сократить число самокатов в Москве. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Местные власти получат право вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Там, где возможность торговать электронными сигаретами останется, необходимы будут лицензии. Мера вступит в силу с 1 марта следующего года. В МВД предложили сократить число самокатов в Москве, пишет РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что число аварий с января по май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло более чем в 2,5 раза, а в 26% случаев средством индивидуальной мобильности управляли несовершеннолетние. Супруги могут получать часть цены предметов из игр при разводе. Юристы уточняют, что такая возможность существует, если аккаунт формировался за счет общих средств. По словам специалистов, в подобных спорах бывает сложно определить, какие именно персонажи, скины и предметы находились в профиле к моменту расставания, но такая практика ведется. Астрологические ИИ-боты начали заменять тарологов. Россиянки все чаще обращаются за предсказаниями не к эзотерикам, а к ботам в мессенджерах. Как передает газета.ру, сервисы предлагают выбрать карты и сразу прочесть расшифровку расклада или ввести дату рождения и тут же получить детальный астропрогноз. Специалисты уверены, что советы из таких источников оторваны от реальности и выдаются случайно, поскольку механизм не может подсоединиться к информационному полю и получить оттуда действительно правдивые данные. В Испании построили самый зеленый жилой комплекс в мире. В Милане реализуют проект, особенностью которого является живой фасад. На террасах двух башен высажено около 900 деревьев и более 20 тысяч других растений. Это не только поставляет жителям свежий воздух, но и защищает дома от городского шума и пыли. Это были новости.
0: Саварет, Хьюгель, Джонни Федук и многие-многие другие артисты появятся здесь в первые 20 минут этого часа на старте.

0: Dine over Inside, Несса Барретт в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, вот с кем приведем остаток этого часа. В ближайшие 40 Мари Краймбрери. Давай не ждать. Давай.

0: небольшой паузы BTS Swim. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Кошечка грустит.
1: Какая кошечка?
0: Кошка Карла Лагерфельда, ведь она так и не получила наследство.
1: Во Франции нельзя отдавать наследство кошкам. А ее забрала бывшая домработница. И теперь вот она в простом доме, ест простую еду.
0: Кошку, так сказать, раскулачили. Она начала жить обычную пролетарскую жизнь вместе с домработницей. И ждет теперь, когда же ей придет наследство.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Оушен Драйв, Дюк Дюмонт. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: С небольшой серией треков проведем финальные минуты этого часа. Под занавес Леони Каллум Скотт, Stay, премьера Runaway от Леди Гаги Доучи и Мари Краймбридли. Давай не ждать, появится сразу после небольшой паузы.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: улице 17 часов. Love
1: News. В России усилят меры по борьбе с кибермошенниками. Подростки назвали главные источники стресса. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме приняли второй пакет мер по борьбе с мошенниками в интернете. В частности, в него входит закон, который позволяет россиянам самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. Более того, документ ограничивает количество банковских карт у одного человека до 20, а также дает право банкам задерживать подозрительные платежи. Когда мера вступит в силу, решат в Кабмине. Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Жители и гости города смогут оставить машину в том числе на улицах с оплатой в 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. Остановки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. Российские подростки назвали основные источники стресса. Список возглавили тревога о будущем, усталость и перегрузка от учебы и страх не оправдать ожидания окружающих. Об этом пишет ТАСС. Чтобы справиться с переживаниями, школьники прибегают к большему потреблению цифрового контента, а не к живому общению и самоанализу. В эфире Love Radio продолжается грандиозный проект «Билеты в лето. Греческий сезон». 19 июня мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. Категория 18+. В Англии выпустили монету по мотивам «Властелина колец». На дизайне изображено знаменитое око Саурона, заключенное в единое кольцо с эльфийской надписью. Благодаря специальной технологии при попадании света на поверхности появляется зловещий взгляд темного властелина. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Если у нас уже подростки начинают стрессовать и нервничать, что говорить о поколении старше? Друзья мои, давайте будем себя беречь под хорошую музыку в эфире Love Radio. Авалон Роксон на старте часа с треком «Вертиго». Александр Ушаков зовут меня. Всем огромный привет и отличного вечера.

0: и его трек Hero в эфире Love Radio только что. Где далее давай узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках отметится Алекс Уоррен и его трек Fever Dream. Чуть ранее о себе напомнит французский диджей Кункс и Теофилус Лондон Galaxy. Сразу после рекламы Ариана Гранде и ее новинка Head That I Made You Love Me. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Бадилав Радио.
1: Нашли человека, раскопали, посмотрели желудок, такие, о, древние бактерии, прям в желудке, они остались. Что делать с этими бактериями? Тесто, а потом еще и пиво. А вот есть же очень хорошо уцелевшие кости динозавра, да, например, там какая-то кожа даже. Это же суп-набор получается.
2: Никто, я думаю, кстати, еще не пробовал на костях динозавра заварить бульончик. Тирана буябейс. Велоцираптора сольник.
1: Вот это в наших блюдо дня от шеф-повара. Попробуйте.
3: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ти с треком Take Me There в эфире Love Radio только что. Где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А закончится он под треки Dive Into Me от Алика и Калида сразу после рекламы. А точку в части поставит Кайли Минок, работы 2001 года In Your Eyes.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: це 18.00. Love News.
1: На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. В России могут разблокировать Roblox. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. На портале госуслуги появится специальная тревожная кнопка для пользователей, которые столкнулись с подозрительными звонками, сообщениями или попытками обмана. Через нее граждане смогут быстро передавать информацию в систему антифрод. Эти данные получат банки и операторы связи, которые быстрее блокируют действия аферистов. Инструмент реализуют в рамках нового пакета мер против кибермошенников. Роскомнадзор и Минцифры обратились к профильным органам с просьбой разблокировать Roblox. Пресс-службе ведомства уверили, что в ходе переговоров получили от компании гарантии по реализации мер для защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей. Напомню, в декабре прошлого года власти ограничили доступ к игровому сервису за распространение экстремистских материалов. В России представили первое носимое ИИ-устройство. Сегодня стартовали продажи наушников Яндекс.Дропс, которые позволяют общаться с Алисой AI, не доставая телефон. Пользователи также получат доступ к новой функции «Моя память». Она помогает сохранять мысли и идеи, а нейросеть превращает их в структурированные записи и напоминания. Этот инструмент будет доступен не только через гаджет, но и на умных колонках. В первую неделю новинку можно будет приобрести только в чате с Алисой AI. В формате диалога ассистент поможет выбрать модель, оформить доставку и оплатить покупку. Признавайся в любви на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Давай создавать летнюю романтику вместе. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Лав-радио. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера. Оставайся с нами.
0: Всем, кто может позволить себе на работе полежать на диванчике, свесив ножки, я искренне завидую. С другой стороны, у меня море музыки, которую вы тоже можете слушать. Например, на старте этого часа Teddy Swims, Mr. Know It All. На волнах Love Radio Александр Ушаков по-прежнему за пульт.

0: Фигуре Солто, я Майк Ан или Бам-Бам в эфире Love Radio, где далее мы продолжим наше музыкальное путешествие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И уже в финале этого часа мы услышим победительницу из Болгарии Евровидения в этом году, певицу Дару, с ее победным треком «Бангаранга». Чуть ранее себе напомню, диджей Эбен, работай «Халлоу». Ну а сразу после рекламы диджей Сикато и певица Минелли «Yesterday». Саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: В Москве начали учить выйти на Луну и рычать за 18 тысяч рублей. Тебе нужен зоопсихолог, который говорит, ты выбираешь своего собственного зверя, и 3 минуты ты должен защищать границы. А потом нужно резко встать и ответить на простые вопросы. Как зовут, сколько лет и так далее. Говорят, это помогает бороться с агрессией, избавляться от детских травм.
1: А Ирина Волк, она где-то откуда-то, оттуда пошли, видимо, да?
0: А почему ты про нее вспомнил?
1: Ну, волки никак не фигурировали в данной новости.
0: Нет,
1: ты думаешь,
0: просто,
1: это просто про собак.
0: Ты можешь выбрать любое животное, которое ты захочешь.
1: Ящерицу?
0: Ну, не знаю, тут ты грукаешь.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Stone Click Play в эфире Love Radio только что, где далее мы отправляемся в финал этого часа, чтобы узнать, что там нас ждет.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы мы услышим дуэт Аси и Андрея Звонкова «Фонари», ну а точку поставит другой дуэт Дэвид Гетта и Сиа «Titanium».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: И тогда заперет нас в видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: И тогда заперёт нас в
3: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
4: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-95.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
6: 0+. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Могла уйти.

0: московское 19.00. Love
1: News. За авторизацию через зарубежные сервисы будут штрафовать. В Москве продлят две линии метро. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме ввели штрафы за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе иностранную электронную почту. Согласно принятому закону, теперь регистрироваться на сайтах можно только с использованием российского номера телефона, портала госуслуг или через биометрию. За неисполнение этого требования граждане могут получить взыскание до 20 тысяч рублей. В Москве продлят сразу две линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, Филевская ветка увеличится на 5 станций, это примерно 12 километров, и дойдет до Сколково. Также в Ярославский район на две платформы продлят Сокольническую линию. Билайн открыл доступ к Netflix, Spotify, Brawl Stars и другим зарубежным сервисам, сообщает ТАСС. Абоненты с подпиской смогут пользоваться площадками, которые не нарушали российское законодательство и не попадали под ограничения Роскомнадзора, но приняли самостоятельное решение приостановить работу в стране. Ученые выяснили, работают ли феромоны. Психологи из Австралии давали женщинам вслепую понюхать футболки их возлюбленных и нескольких незнакомцев. В итоге пот чужаков казался домом более приятным, но только до момента, пока им не напоминали о чувствах. После этого самым манящим и притягательным девушки воспринимали аромат своего мужчины. Выяснилось, что молекулы, которые чаще всего называют кандидатами в человеческие феромоны, действительно могут менять настроение участников эксперимента. В Башкирии проводят заплывы на надувных матрасах с пледами. Организаторы придумали альтернативу медитациям. Специальная музыка и маски на глазах помогают расслабиться и очистить голову от тревожных мыслей. Такой метод борьбы с выгоранием становится все более популярным среди офисных сотрудников после рабочей недели. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
0: Что ж, с новостями на сегодня, как я обычно говорю, в это время все покончено. Можно больше их не ждать. Скажем спасибо всем причастным и вернемся к музыке. The Second Voice на старте часа с работой Let Me Be. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: говорит, иди танцуй прямо сейчас в эфире Love Radio. Ну, а я расскажу тебе о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вот, например, ближе к его финалу в твоих динамиках отметится Анотур с работой Talk to You. В экране мы услышим команду BTS с работой Swim. Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Алиф Арбен и Рене Миллер «Body Talk». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: скажи. Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Ворона, спасенная жительницей Канады, стала носить подарки для своей спасительницы.
1: Мы нашли канадскую белоснежку. В общем, женщина увидела, что ворона раненая лежит, ее взяла, отвезла в больницу, все вылечили, а потом, через пару дней, женщина начала получать подарочки.
0: Приносит веточки, мох, всякие гнезда миниатюрные.
1: Это метафора на подарки в начале отношений подростковых, когда у тебя денег нет вообще ни на что.
0: Только ветка.
1: Да, и там какие-то перья, что-то ветка, миниатюрные гнезда.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

нашем на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: его «This Nothing Holding Me Back» в эфире «Love Radio». Где далее?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь «Love Radio».
0: Где далее? Сразу после рекламы в твоих динамиках появится «Another Talk to You». Далее будет Елена Темникова «Импульсы». Ну а точку в этом часе мы поставим работы от Кельвина Харриса и Сэма Смита «Desire».
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Когда заперет на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
11: Я люблю тебя.
10: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Столица 20.00. И мы продолжаем наслаждаться любимыми треками на волнах Love Radio, но в ближайшие 20 минут они не просто так прозвучат, а в мешап-миксе Love Power от нашего диджея Light, а значит, будет динамично, бодро и мощно, поэтому оставайся с нами. Александр Ушаков зовут меня. Всем привет и отличного вечера.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Power в эфире Love Radio. Он только что, к сожалению, подошел к своему логическому завершению. Но впереди нас ждут другие, не менее любимые работы. Давай узнаем, какие.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Перед тем, как зафиналить этот час, мы обязательно услышим работу «Дай Дай» от Шакиры и Берна Боя. Чуть ранее «Бай Индия», «Хчо» и «Мод Шаде». После рекламы Авалан Роксон, Вертиго. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: которую влюбляешься снова и снова.
1: Это Love Radio.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Говорят, что про кота Леопольда снимут полнометражный фильм. Пока не раскрывают, кто будет исполнять кота Леопольда.
1: Подожди,
0: потому что у нас уже
1: человечек это будет. Я просто думаю, он будет антропоморфный кот, да, вот кот-человек, вот так выглядит. Или просто человек, который.
0: И вот и непонятно.
1: Типа кот.
0: Ну а кто сможет? Вот вспоминаем образ кота Леопольда. Такой легкая пузика.
1: Я знаю, Валдис Пельш.
0: Забирайте кастинг.
1: Отлично, подходит, идеально же.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: just me and my clique. Taking no days off. All I know is make hits. I don't know about y'all, but they don't do it like this.
1: В последнее время прямо какая-то тенденция на короткие песни. Вот и сейчас New Song и Elaine Ryan, только что в эфире Love Radio, Are You Ready? Минута 44, друзья. Ну, как-то маловато, да? Хочется побольше. Ну, да ладно. Давайте узнаем, какие треки появятся в течение последних 10 минут этого часа. Они будут подлиннее.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Marshmello, Portugal The Man с треком Phoenix. Через пару секунд далее Дима Билан, Горький Дождь. Тут вообще все 3 минуты. А Everything But The Girl, работа Миссин, поставит точку в этом часе творением 4-минутного содержания.
2: Love Radio.

пятница, 9 вечера. А Александр Ушаков, то есть я, по-прежнему за пультом. Ну и, собственно, музыка тоже никуда не денется. Time Bomb Pala, Jenny Dracula, звонкий Shine, Switch Disco, Ella Henderson React, Beer Wolf Phoenix. Все это совсем скоро, но на старте сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream прямо сейчас.

0: в эфире Love Radio решила почтить нас своим присутствием. Мы только что отметились работой Runaway Lover. Ну а мы движемся далее. Прямо сейчас узнаем, какие еще треки порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа привет прилетит из Великобритании от рыжего красавца Эда Ширана Bad Habits. To my bad habits lead to Ранее о себе напомнит американский исполнитель Teddy Swims Mr. Know It All. Ну а сразу после рекламы свое отечественное Юлия Зивер трек «Газ». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Love Radio.
1: Джей-Зи вернулся на сцену с диссами на Дрейка и Канье Уэста. Он выступал на фестивале, исполнил более 30 треков и сделал пару диссов на своих коллег.

0: грязи.
1: Я родился в Бруклине, в Нью-Йорке, США. Зовут Шон Коннери.
2: Снова в эфире с 15 июня. Для лиц старше 16 лет.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через пару секунд в твоих динамиках отметится Ed Sheeran, Bad Habits. Далее о себе напомнит лирик Don't Go Mad. Ну а точку в этом часе поставит Дженнифер Лопес и Питбуль On The Floor.
1: Love Radio.

вечера на студийных. Продолжаем мы наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio. Совсем скоро о себе напомнит Элли Голдин, Егор Крид, Сомбер и Боб Синклер. Но на старте часа диджей Сикатой, румынская певица Миннелли с работы Yesterday, Александр Ушаков за

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличия.

0: это тебе все, действительно может смело называть себя близким человеком. Об этом напоминает Андрей Звонкий в треке «Голоса», а мы тем временем движемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Прямо перед тем, как закончить этот час, о себе напомнит группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Мы... Чуть ранее диджей Смэш и его Бэмби. Ну а после реклама из Гергерт и Зиверт Банк.
2: Я как будто бы банк, но я не коплю плюс.
3: Моя дама бьет ту, занимая сан.
0: Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Часть первая. Греческий сезон.
1: С 1 по 18 июня дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 19 июня в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Грецию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Life My Life, а после «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Вот те, кто поставит точку уже как в этом часе, как я и сказал. Меня зовут Александр Ушаков, я начал заговариваться, это значит только одно, пора домой. Всем желаю приятного завершения этого дня и легкого пробуждения завтра. Пока-пока.

0: месяца можно успеть.
1: Пройти 920 тысяч шагов. 74 раза сходить в офис. 14 раз отправиться на пикник.
2: А если внимательно слушать Лав-радио, можно посетить сразу 3 страны.
1: Лав-радио представляет суперпроект «Билеты в лето». Лови в эфире сигнал ведущего, дозванивайся раньше других и занимай каюту в нашем виртуальном лайнере.

0: столица. Три волшебных страны.
1: Три потрясающих путешествия ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru. Категория 18+. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя почистил.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав-радио».
2: Слушай «Лав-радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав-радио».
1: Включаю «Лав-радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Кей. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.